где сонце любить реку, тому, где все цеста секу, капяє ту от града, отворена свако са.